Слышишь много градусов? Слышим градус. Градусы. Нещата погледнати трезво.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.